0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: Yokohama.
2: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog.

0: не понимаешь.
1: Ну что, друзья, рассказывайте, что вы сегодня за праздник? Куда это спешила, спешила?
2: Ой, я...
3: Pues quédate, quemamos un billete de avión. Tenemos a...

0: красный не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Все. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: подожди. Саня, да. А запись включал?
1: Да, мигает. Запись. Все, смотришь перед собой?

0: что запись стрит, просто не закрывает кошечка состояние. Там ничего не видно, просто на колени.
1: О, Боже! Я говорю, гадости, чувствуйте всякую крепость.

0: together.
1: Невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, не чужда. Я поплыла.
2: Давай руку. Левую руку, левую.

0: will march off parade in Cornwall Road for the final time. By the right, kick, march!
1: Предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем.
2: That's not a trail. What the f***? Where have you gone? Why am I following you? What the f***?

0: такой небольшой обзор на мячик сделаем. Вот там лодка эта.
1: Амина. Это твоя?

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то,
2: какой станции?
1: Да мы шли вон через коллектор, срезали его. Там был.
3: Томми.
4: Нет,
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: Noah, you see the butterfly?

0: Ya tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим путь.
2: Нету больше его. Все, нету.

0: és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: Съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ready?

0: Ай, молодец! Ой, какие дети невоспитанные!
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает туда, Тимур встает туда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитных. Ну я про магнитофон, потому что я их называю. Mm-hmm. То есть раз, два снаружи и два внутри. Два, два, значит,

0: получает мега флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.